Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Брытанская мадэль і акторка Кара Делевінь стварыла калекцыю для брэнда адзення Top Shop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевінь была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была паза маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мос. У Гарры Потары з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў Deadline. Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыакнізе «Гарры Потар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія Audible да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Потара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: Ну, зависимость от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стался лучше чувствовать, зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот, начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса? Пару месяцев, полгода и год.
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы, даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия. И даже если мы посмотрим там, ну, не, на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже, да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать, и, например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс во внешней торговле и в зависимости от цен на нефть, которые сейчас способствуют улучшению, да, ситуации во внешней торговле России, там положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму Россию. российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим с тем же Валберес, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, для белорусская экономика, она маленькая. Да? Российский рынок, он очень большой. И ну, в любом случае, как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти, и в этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России. Но, тем не менее, это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста. Да? И как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
3: И вот до этого еще питание наступное, так само от Рэпа Хрюнберга. А что предпримут власти, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перефразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
4: Вот они, ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встречи на высоком уровне с президентом Янмы и с африканскими, да, странами стараются развивать отношения и с Китаем, то есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Вопрос, насколько действительно это можно, ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать со странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну там вот страны Африки, но все равно вот за эти там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
3: Экономистка Анастасия Лузьина рассказала про то, как кризис у российской экономики может закрануть Беларусь и белорусов.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: І таксама ў нашым эфіры зараз закранаем чарговая наступная тэма «Жыццё на каробках». Выстава па такой назве адкрылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы разважаючы, ці варта купляць сталашу здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. Гэта ідэя так нарадзілася, расказвае мастачка Ганна Мусалёва. З ёй пра гэту выставу паразмаўляла Эва Бардзілоўская.
2: Я заўважыла у выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
3: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала в галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
2: Пра тэхніку крышку пагаворым. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
3: Обычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей, з майго дома аставшыся каробкі, і затем они закончыліся, і прыйшлося ўжо дакупаць новыя, не іспорчаныя жызні.
2: Каробкі – гэта такой сімбал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
3: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
3: В том числе.
2: До выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы начинали свою такую мини-экскурсию про твор, который называется «Сором». Это одна из самых эмоционально тяжких картин, сказали вы.
3: Да, стыд эмоционально одно из самых тяжелых состояний, одна из самых тяжелых картин, потому что в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать, как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литры, кое ведомо каждому белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Які у вас планы на будучыню? Як мы казалі на пачатку нашай размовы, гэтая выстава ад ідэі да рэалізацыі прайшло не шмат часу, вельмі хутка, так, бадзёра. Якія планы, можа быць, на будучыні? Ці гэта будзе таксама каробачнае мастацтва, ці гэта таксама будзе нейкі інструмент і сімвал, як каробка, выкарыстаны ў новых працах?
3: Замечу, што да, ад ідэі да рэалізацыі прайшло не так многа времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться, раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник, но мне бы хотелось продолжать, сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей, они не связаны с коробками, возможно, эта тема для меня закрыта полностью, возможно, когда-нибудь я к ней вернусь, но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках, однако они есть.
1: І то дадаю, што выстава «Жыццё на каробках» экспануецца ў музеі Вольнай Беларусі да 11 верасня.

Итак, сам же даем доброго дня, Карабеларуская радиорация. 26 день жнивня, сегодня середа. Рада на поправах человека разглядеть ситуацию у Беларуси. Такие вот новины, но подробности на нашей хвале не в забаве. Тихановская запрошая на особистые размовы. Гряды иншие темы, подробезнее в новинах на нашей хвале прокучать. Вот уже докладно про 5 хвилинов. Будем с вами далее разом на нашей хвале.

0: белорусами. Як нас только не называли. В реальности нас называли по-разному. Кто-то сказал, что там русские, польские, литвины, тутейшие, забранный край. А вот он сказал, знаете что, белорусы. Вот мы белорусы, народ наш, белорусский, земелька наша белорусская. Так, пожалуйста, вот спочатку. Да. Франтишек Бабушевич, правильно.
1: Павел Северинец, былы политвязень, письменник, сустрашеня белорусской христианской демократы.
2: Три импрезы для одного юбилея. Это при том, что ранее такую дату не отзначали у Вильни. Это сапраўды вельмі шмат, это свечить про уздым белорусского руху. Пытание незалежности зараз строить востро для Беларуси. Беларусы отгукаются. Культурницкая импреза у Доме национальных супольностей. Затым импреза у офисе евродепутатов. Удельничали три литовские депутаты Сейма и белорусский так само депутат незалежности Сигнатор Анатолий Лебедько. Ну и вось тут вечерина с видео иншего депутата незалежности Сергея Навумчика, так само с удел. Тут еще два депутата горсовета пришли на эту встречу. Просто классно, такие подробности расповели. Треба книги робить и фильмы снимать. Вельми добро, вельми удячны белорусам, которые отгукнулись, саправды отзначили годно.
3: Как вы лечите, в наступном году уже будет больше массово?
2: Будем сподеваться, потому что это самая недооцененная дата белорусской истории. Зенон Пазняк тут мая рацию. 25 соковика уже белорусы отзначают, их это не будет забыто николи у поколениях, а вот 25 жнивня еще належит вывести на такий сусветный узровень.
3: У Новой Беларуси, вот эти даты, как вы лечите, все ж таки будут непрацовными днями и будут массово отзначаться. Я думаю, 25 соковика уже отзначается, а 25 жнивня.
2: Думаю, что это абсолютно так. Сподіваюся, что фракция БХД у парламенте, ці Менским горсовете будет голосовать, конечно же, за то, как эти дни были державными и непрацовными, потому что тут идет говорка про самое важное для белорусов, как народа. Про нашу державную незалежность, про нашу самостоятельность, про нашу белорусскость.
4: Живе Беларусь!
5: Живе!
0: Не за!

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди. Люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Сколько можно издеваться?
4: Коли вот в этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели... Ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае рукаводства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ко мне ворвались в дом КГБшнікі, они затримали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
5: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть первая, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомагать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор и

0: На момант майго вызвалення адтуль па падліках было каля сотні палітычных жанчын. Калі я туды толькі прыехала, мяне туды прывезлі этапам, нас было вельмі мала, ну, можа, чалавек да 15. Але з кожным разам, з кожным тыднем гэта лічба ўсё большала і большала, і, на жаль, ужо зараз дзесьці, ну, можа, не каля сотні, но блізка. Да палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двух класаў адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б ёй зрабілі.
1: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все. Времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку, тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
2: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
3: Страйк. Другого шляху у нас нема.
4: Шмат людей подтримает.
3: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
1: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть мне ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя

0: связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
1: Не забудем! Не простим!
0: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы. Мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать. У меня все плыло перед глазами. Литеры просто расплывались. Я спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
1: Не забудем, не простим!
2: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
3: Як паглядзець, улічвае тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
0: Была смена, которая любіла просто здзівацца над палітзаключёнымі. Вот у них как будто задача стаяла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбивать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
3: А былі такія людзі, якія нас не разумелі. У іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, і яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. Па іх меркаванню, ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на цябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. сустракацца са сваімі паплечнікамі, мяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
0: Я не скажу, что я потеряла полностью веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы, дети, в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказываются нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
3: Нам треба, каб Беларусь жила, то необходимо заховать себе як одиную нацию. Нам нельга допускать гэты разрыв між собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюся жить зараз тым, чым живуть беларусы. Я читаю беларускія навіны, я читаю, что отбывается у Менску. Я читаю некие беларускія коментары, якія люди там могуць писать, что дозволено. Просто каб жить менавіта это беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
4: На беларускім радіё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага, што ім дала Беларусь.
5: А гераінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
4: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
6: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
7: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Война в Украине. Российцы бьют по портах. Польша отмовилась распочинать справу в связи со изникнением Котова. У Беларуси полевые сборы станут обовязковыми и для навученцев колледжу.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1645 день войны. Удары по украинских портах – это экономичная война супроть Украины. Такую оценку дал керовник Офиса президента Украины Кирилла Буданов. Повод для его слова, с липеня Россия ведет систематичную кампанию супроть портов в Одессе, Черноморску да инших. Тем часом Россия упершиню начала закуплять бензин у Украины сябра НАТО на фоне дефициту палива. Россия тримала первую подтвержденную морскую порту бензину с Туреччины. Танкер «Вендрикс» доставил около 200 000 барелів палива у Приморськ. Справа Котова. Круговая прокуратура Варшавы отмовилась распочинать криминальную справу в связи с изникнением белорусского оппозиционера Анатолия Котова. Про это информует белорусский расследовательский центр. Прессовый секретарь Круговой прокуратуры Варшавы Петр Скиба потлумачил, что польские органы не имеют юрисдикции в этой справе. Цитата. «Особа, якой дотычила поведомление, не является громадянином Польши, деяния супроти ей не отбылись на территории Республики Польши и нема подстава стверджать, что домахчим и здійснення злочинства могли быть дотычные громадяне Польши». Конец цитаты. Як поведомил пресс-секретар, свояки могут обскардить отмову. Однако, поводле информации БРЦ, жонка Котова не отримала решение прокуратуры. До уступления решения в силу прокуратура не раскрывая додатковой информации. Нагадаю, як стало ведомо журналистам, 21 жнюня минулого года Анатоль Котов прибыл из Варшавы, где жил на той момент с семьей у турецкий Трабзон. У вечера он поднялся на борт яхты, якая пазней накіравалася ў бок непрызнанай Рэспублікі Абхазіі. 22 жніўня да яхты падышоў расійскі памежны карабель, на борт якога супрацоўнікі ФСБ перамясцілі Котава. Далейшы лёс апазіцыянера невядомы. У Беларусі з новага навучальнага году палявыя зборы стануць абавязковымі і для навучэнцаў каледжаў. Раней яны былі ўведзеныя для дзесяцікласнікаў, піша «Свабода». Як паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец, у новым навучальным годзе навучальна-палявыя зборы пройдуць у 5-дзённым фармаце. У будучым годзе працягласць павялічыць да 10 дзён. Іванец адзначыў, што сёлета навучальна-палявыя зборы прайшлі прыблізна 15% сталічных дзесяцікласнікаў. Аднак міністр не ўдакладніў, з якіх прычынаў у зборах не ўдзельнічалі іншыя дзесяцікласнікі, бо ўдзел з'яўляецца абавязковым, а тых, хто не прайшоў зборы, могуць не перавесці ў выпускную клясу. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». У списке выступовцев «Вольский», «Джей Морс», «Дай дорогу», «Дитюки», «РСП», «Растейт», «Радволот». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. По словам организаторов, у продажи засталось пару десятков квитков. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу, 5-го вересня. О 17-й године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 26 жніўня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларус Радио Рация, да я, Олесь Дубовец. Дякую за то, что тримаете аккурат наши хвали. Что тычется музыки, тут у нас вопли Видоплясова, Genesis, Кома, Реликт, так само Форенер, да иншия. Не у забаве сустракаема Яна Морданя, як завжды почитая нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну а потом доведайтесь, что голод за рулем – это фактор рызыки, причем фактор рызыки такие, ведайте, супоставны навод с алкоголем.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Бай-эфект на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто, может, только-только до нас долучился. Традиционный час, как нагадать про надворье, актуально. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 19 до 22, а местами по Берестейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабаве дочакайтесь.

Украина-российская война, новые дроновые удары углы России. Ровно 2000 дзен узняволенный анархист с Берести Алексей Галауко у Вильни отзначили угодки обновления незалежности Беларуси. Про это и про иншее, вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалик белорусского радио и рация, расскажет Стась Дадырка, варта дочакаться.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем и традиционный час, как нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 22, а местами по Берастейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы. We'll be right back.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Witam u Pieraczu wzdłuż podzielonej Białorusi, a my zaraz znajdziemy się na rodzinie Wasila Bykawa, u wioseczce Byczki. Piśmiennik często wspomina łuknie się dołucha i dorocha do domu, swoje lubimeje woźra Wielki Suponiec.
3: Dom, o jakim żył Wasil Bykał, był pobudowany w 1933 roku i zrozumiała, że z ciągiem czasu on przyszedł u zaniedbany wygląd. I po tej przyczynie u 2004 roku on był zniesiony, a na jego miejscu była pobudowana dokładna kopia domu. Зараз тут месціцца музей Васіля Быкава.
2: Ужо стала добрай традыцыяй, што год праводзіць на хуторы Бычкі мастацкі пленэр імя Васіля Быкава. Сёння ў вёсачцы пражывае каля 20 людзей. Усе яны пенсіянеры, але мясцовыя не жаляцца. Наадварот, ганарацца тым, што яны з'яўляюцца землякамі такога выдатнага пісьменніка Васіля Быкава.
4: Ягоныя друзі пайшлі ў школу, а яму яшчэ рана было. И, ну, батька, короче, им же на работу надо было, ну, чтобы не болтался, ну, один, завел его в школу, говорит, хай он хочет сидеть, как один не был. Ну, а он уже умел трогу читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал все, да. И он третий, четвертый, в общем, за год два класса кончил. Получилось так вот.
5: У меня все время, что он был, останавливался, а мы жили... Вот там радышком, теперь мы водя хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут далее, там он Батян. А семья, у них своих три души, у нас три души, шесть человек у такой маленькой хатцы. Так он все время, даже он нам помогал трохи, не хватало грошей, помогал. Ну вот он только говорил, что жизнь меня потерпала от и до. И тогда вот тут у Минскую, как уже дали квартиру, сказал, ну жить-то добро, но родился в дрянное время.
4: Ну, тут сейчас дорогу, асфальт положили, а тогда же было болото.
2: Ты мешаешь ими, так смеетесь, крыху, дякуючи Быкову построили вам дорогу. Тут.
4: Ну, да, да. Ну, это я если честно, купил Волгу новую. Но, и тут как-то ехал сюда, и там где-то на Ямце, ну, а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну, где-то об камушек, понимаете? И вот он... Сам, ну, я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну, и он сказал, коли ж тут дорогу зробить. Ну, и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, и ягоны, короче, подачи вот эту дорогу сделали, асфальт, именно асфальт. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать, потому что, ну, некрасиво, тут асфальт, а там болото. Ну, вот такая вот.
5: Я в Минску была у них там часто. Ну, я в городе не люблю жить. Они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А я не спят. Тогда кажу, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, совсем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
4: Я дуже не любил про это говорить, так. Он утро в словах умел объяснить все, понимаете? Тут спросишь, ну, тема то выникает, а? И он буквально в утро в словах все объяснял, и понятно, и ясно вроде бы. И он спросит два слова, а можно полдня рассказывать, ну, что он спросил. Ну, и вот дорога до дома, когда вот вышла эта книга, вот эту привяжи, подарили. Ну, вот там много чего я вот прочитал, что не знал. Ну, вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнит, что не помнит. А тут уже как из ягоных слов все. Ну, и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? Угу. И он там про сад, я знаю, где той сад. Про то я знаю, где то. Тут хотели еще про имя сделать, когда жил бы, но я не согласился. Сказал, не надо мне. Пока я живый, ни музеи, ни... Не памятники, мне не надо. Вот и все.
2: А мы с Бычкоу поедем у Докшицы. Это так само вельми цікавый городок, тому пропонуем вашей увазе завтрашнюю передачу «Уздовж поддельной Беларуси».
1: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.

0: Нации.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы

0: Pracy. Radia.com.
1: Na hodzinnikach u Polszczu że mal 10 chwilin pośla 3 godziny pośla obiedu, a u Białorusi 10 chwilin pośla 4 godziny pośla obiedu. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaję wszystkich tych, jak i ja razem z nami. Były efiry Białoruska Radio Racja. U jedin z apośnich urodzion Żniwnia, nabliżająca do końca kanikuły, tak dla uczniów, jak i dla tych, jak ja wyraszyli odpoczywać w ten miesiąc. Tak że dawajcie, będziemy się jeszcze dowoli swobodna prowadzić nasz efir, z uwagi na to, że nie tak znowu mnoga robica u politycy i u gromadzkim życi. I siądnia tych stużak, jakie ja podrychtowali nasze korespondenty, nie tak znowu noga. Ale eta nie świadczyć ab tym, że nie majem z czym do was wychodzić. A poczynajem od naszego gościa. Gościem Białoruska Radioracja siądnia zjawlajca Wadzim Dmitranok, białoruski architektor, były politwiazień i aktywist, jaki zaznał żorstka jest zbicio siłowymi strukturami i sąd za udział w protestach u Białorusi w 2020 roku. U jego odniali nieruchomość. Alina Andrzejewicz porozmawiaje z naszym gościem i ab tym, czy nie szkoduje ją, że wyszedł na akcji protestu.
2: Gość racji.
3: 15 листопада 2020 года вас затримали и жорстко сбили подчас акции памяти Романа Бондаренки. Те могли бы вы докладно описать, что отбывалось у той день?
4: Вот если честно, на самом деле я не вижу никакого смысла вспоминать задержание 20 года, 15 ноября, потому что это все в прошлом, это уже было. Последствия этого мы разгребаем, поэтому... А какой смысл ворошить старое?
3: Як кажуть, коли не будем ведать то, что прошло, то оно легко повторится в будущем. Поэтому треба вспоминать и треба, как это выходило на суд людский. И кормовало людей на дальнейшее деяние.
4: Тот, кто это прошел, тот это не забудет. А тот, кто старался остаться с краю, тот и будет искал оставаться с краю дальше. Поэтому я не знаю, насколько мой личный опыт... который я пережил, каким-то образом посодействует не забыть остальным.
3: Вы не думали, что рискуете здоровьем, что вас затримают, когда выходили в этот день на акции?
4: Я знал, что я рискую здоровьем, и знал, что, скорее всего, меня задержат. Я, конечно, сделал максимально для того, чтобы это не произошло, и, собственно говоря, в какой-то степени был удивлен такому вниманию к моей персоне, потому что, в принципе, я был с площади и смог уйти. Но меня задержали достаточно далеко от площади, то есть уже работали целенаправленно. Видимо, по какой-то ли наводке или по какому-то плану, поэтому как получилось, так получилось.
3: Нечем вы им сподобались, а ранее, наверное, еще?
4: Наверное, да.
3: То бок до этого дня вы так само выходили на акции, чи шмат разов это было?
4: Ну, до этого дня у меня уже были гости неоднократно.
3: То бок вы выходили, до вас приходили и так далее.
4: Совершенно верно. Но меня не знали, где искать, поэтому не находили. И интересовались еще с августа-сентября месяца, продержался до ноября.
3: Яны всех сбивали, и только вас выбрали из натопа, там еще кого-то. То есть вы трапили выборочно под горячую руку ОМОНа.
4: Меня задерживал не ОМОН, а спецгруппа. Вот эта атака «Губокик», которая без опознавательных знаков, без ничего, не представившись ничего, с матными выражениями, что называется, и со всем остальным, стоять, убью и все остальное. Это первое. Второе, что не за все, кого задерживал ГУБОП, они били всех. Просто меня они подержали подошв.
3: То бок, яны так... Вас побили, что потребна была медицинская допомога. Кольки часу вы провели в больнице под конвоем и какие имели травмы?
4: Травма головы, сотрясение, повреждение роговицы глаз после ожога баллончиком, соответственно, ушиб груди, ушиб сердца. В конечном итоге у меня порваны суставные плечевые сумки, множественные гематомы бедер, нижней части, скажем так, тела, все, что ниже поясницы, смещение почки. Что-то еще. Я уже, на самом деле, стараюсь эти вещи не сделать. Они напоминают о себе сами. Сильно избили. Ну, скажем так, в больницу я поехал не сам, в больницу меня несли, я не ходил. Это вот тот случай, когда меня носили на руках сотрудники Министерства внутренних дел. В больнице я провел неделю.
3: Под конвоем?
4: Конечно. Мне в итоге сначала была палата с такими же, как я, 6 человек. Из 6 человек в палате все были протестующие, все были с разного рода травмами, повреждениями и... как бы тоже были с конвоем. Соответственно, на такое количество лежачих больных было такое же, если не больше, количество милиционеров.
3: И за что им люди гроши платят?
4: Так, если бы наша милиция была более экономически образована, они бы понимали, откуда приходят им на зарплату деньги, и они бы понимали, против кого они воюют. Но ввиду того, что у них полная экономическая безграмотность, к сожалению, у них и полное непонимание того, что происходит, и, соответственно, последствий происходящего. Почему-то меня перекинули в отдельную палату, шестиместную палату, я лежал там один, все это время пристегнутый наручниками, и все это время, да, со сменяющимся конвоем, три человека, сотрудников, в 11 часов вечера приезжал дежурный по городу и заполнял журнал, что все в порядке. Видимо, боялись, что я Эйфеля покусаю или что-то сделаю. Хотя я еле ходил, и Эйф там меня отстегивали, я еле доходил до туалета.
3: Сколько вы лежали в больнице?
4: Я пролежал неделю, должен был лежать дольше, но им категорически надоело меня охранять, и они решили, что лучше я продолжу лежать в тюремной больнице. Я пролежал 5 дней, получается, рабочих. В пятницу меня выкрали без уведомления следователя по делу и, соответственно, перевезли на Окрестино. На Окрестино нету больницы, я там пробыл 2 суток, и меня перевезли на больницу в Жодино. В тюрьму Жодино.
3: Тюремную больницу.
4: Конечно, конечно.
3: Ці пред'являли ви претензії до супрацовників правоохоронних органів на конт катування?
4: Все время, которое я провел в СИЗО, у меня было большое количество судов, около 6 заседаний, по-моему. Основное из требований к судье у меня было приложить к материалам дела мои медицинские вот эти документы, да, эпикриз там и все остальное, и, соответственно, каким-то образом возбудить проверку по факту превышения полномочий и причинения телесных повреждений.
3: Як реагував суд на ваші заяви?
4: Вначале всячески пытались на них не реагировать, но в конечном итоге, в самом конце судебных уже всех этих разбирательств, я добился того, что ко мне в СИЗО, это уже на Володарского, пришел следователь, ну и я давал показания по факту возбуждения проверки. Естественно, проверка не дала ничего, то есть нет состава преступления, ничего нет, но факт зафиксированный, что человек приходил и меня опрашивал, есть.
3: Перший присуд склав 3 години хімії. Що ви відчували, коли вас визволили у залі суда з обмежуванням свободи переміщення?
4: Ну, если честно, удивление. Удивление почему? Потому что я думал, что будет все похуже, мягко говоря.
3: У вас не домашняя химия, а химия с накерунком. Куда вас накировали? У какое место?
4: Не знаю, куда меня накировали. Чуть-чуть я до этого процесса не дошел. Но я так думаю, что это было бы где-то очень далеко, на самых окраинах нашей родины.
3: То бок, после суда, коли они вас вызволили, вы съехали?
4: Не совсем так. Это долгая история. Я успел подать апелляцию. Апелляция длилась достаточно долго, и успел еще потом жалобу написать, поэтому не сразу, нет. Это было через 4-5 месяцев. Я тянул до последнего, что я надеялся, что все-таки получится остаться в стране.
3: У липні 2024 года вас заочно приговорили до 12 годов колонии поводле обвинувачванням у змове с метой захопу улады. Ці было это для вас нечаканностью? И як вы доведались про гэты присуд?
4: Это было на самом деле полной неожиданностью, потому что, ну, это идиотизм, каких мало. Это уже называется броуновское движение среди присудов, потому что по-другому назвать это нельзя. Судебная практика, как для меня, с моей точки зрения, это какое-то очень такое четкое, логичное действие, а здесь нет ни логики, ни смысла, вообще нет ничего. Видимо, они хотят играть в эти игрушки, в свои бирюльки, ну пусть играют, я же им не могу запретить.
3: Первый раз это у чем вас обвинователи?
4: Если не изменяет память, 342-я, популярная на тот момент статья, 273-я – это массовые беспорядки, 276-я и 4 статьи. По 273-му артикулу там было до 7,5, до 8 лет, что это такое. Это... Организация массовых беспорядков.
3: Что посприяло вашему решению эмигровать?
4: Здравый смысл. По той простой причине, что я не нарушал закону, я, скажем так, действовал, я считаю, четко в рамках Конституции Республики Беларусь, отстаивая свою точку зрения, свои политические взгляды и прочее. Это первое. Второе, что я четко отстаивал позицию, что с людьми, так как поступили с тем же Романом, как со всеми остальными, власть поступать не должна. По той простой причине, что это люди, которые в первую очередь являются самым главным для страны, для государства. Это народ. И со своим народом так поступать нельзя. Это вот моя такая точка зрения, я думаю, что ее разделяют многие. Поэтому с данной позицией, с данными действиями и со всем остальным я был категорически не согласен. И я считаю, что мое конституционное право высказывать свою точку зрения. Она прописана в Конституции. Поэтому, когда я понял, что, к большому сожалению, данная ситуация исчерпала себя и просвета уже не видно никакого, ну, было принято решение уехать по той простой причине, что на тот момент понимание было такое. На самом деле решение категорически тяжелое. Я думаю, что каждый, кто сталкивался с решением вынужденной миграции, каждому оно давалось очень нелегко. Я думаю, что я не исключение. Но взвесив все за и против, ты понимаешь, что либо 3 года в тюрьме, а когда ты сидишь в тюрьме, то сидит и твоя семья, да, дети страдают, по большому счету, не видят родителей, потому что многие мои сокамерники увидели своих детей только после освобождения. Никто и никогда, никакой волшебник на вертолете им не вернет это потерянное время с их детьми. И я посчитал, что лучше пусть это будет тяжело в эмиграции, но зато я буду с детьми, чем они будут без меня. Тем более, что игры с Шулером, они такие специфические, ведь тебе ж могут всегда накинуть, достать карту из рукава, что называется, что происходит со всеми по 411 статье у нас. Поэтому неизвестно в итоге, в конечном, сколько я бы просидел.
3: Як вам удалось адаптоваться в Польше и ці сутыкнуліся с проблемами при отримании международной обороны и працевладкования?
4: На международную защиту я получил быстрое трудоустройство. Да, есть вопросы по той простой причине, что, ну, естественно, что каждый из нас, в зависимости от возраста уже, конечно, у каждого свои знания, свой опыт, который отрабатывался, годами нарабатывался, который сам по себе уже часто просто приносил определенные выгоды рабочие, то здесь они уже никому не нужны, да, здесь другая страна, все другое, поэтому ты здесь уже применяешь себя там, где не где ты привык, а где получается и где можешь. Поэтому, конечно, все сталкиваются, практически все, потому что есть определенная категория лиц, которые не сталкиваются, у них все хорошо. Я к этой категории не отношусь, наверное, слава богу.
3: Вы вядомы як архітэктар і былы бізнесмен. Ці плануеце вы працягваць професійную дзейнасць, настрыфіцыраваць дыплом, знайсці працу по професіі сваёй?
4: Да, я думаю сделать настрыфікацыю. Что касается деятельности по профессии, сложный очень вопрос по той простой причине, что это любимая моя, конечно, профессия, но, к большому сожалению, во-первых, уже прошло определенное время, я не могу сказать, что я или потерял профессиональные навыки, или еще что-то, но работа последнего времени в Беларуси, ее специфика, вот это вот вечное упрощение и улучшение, которое приводит постоянно к каким-то сложностям, сделала работу настолько непростой, что тогда очень хотелось от нее отдохнуть. И вот получается, да, появилась такая неожиданная совершенно возможность от нее отдохнуть как минимум 4 месяца, и потом дальше больше. С одной стороны, да, я хотел бы вернуться, но не к той работе, которая была последние годы в Беларуси.
3: А кроме того, что как бы вы опынулись у атмосферы, где треба еще подтвердить ваше умение, ваш диплом, у вас забрали бизнес. Забрали не только в 24-м, а еще, оказывается, и в 26-м недавно. Добрали, как кажется. Чему я не выросла? И с вами так жестко обыстись?
4: Я сдавал в аренду свое помещение, которое в моей собственности было, в собственности моей, как индивидуального предпринимателя, в том числе данное офисное помещение, пытаются продать с аукциона, так же, как и недостроенный мой жилой дом. Все, что из недвижимости, это у меня дом с участком и офисное помещение.
3: Вас с семьей оставили бомжами?
4: Мы евробомжи.
3: Ці не шкада вам, што вы ў 20-м годзе выйшлі на вуліцу, падтрымалі вось эту рэвалюцыю годнасці, якую мы прайгралі?
4: На самом деле нет, не шкада, но здесь есть нюансы. Если ты принципиальный человек, и ты отстаиваешь свою гражданскую позицию, точнее, она у тебя есть, твоя гражданская позиция, то, мое мнение, она ничего не стоит, если ты ее не отстаиваешь. То бишь, ты можешь, соответственно, без отстаивания каких-то интересов просто завтра переобуться, и все. Позиция сегодня была, завтра ее нет. Соответственно, с этой точки зрения, конечно, нет, я не жалею, потому что я прекрасно понимаю, что сложности и все остальное, но конкретно в этом я остался верен самому себе, своим взглядом, своей позиции. Я считаю, что это правильно в первую очередь для меня. То есть я не жду там ни одобрения, ни осуждения, ничего. Это не касается никого, это касается лично меня, да, моего внутреннего состояния, что я иначе в данной ситуации не мог. Мне за себя, за самого не стыдно. Мне этого достаточно. Есть другие нюансы, что, к сожалению, вот самый главный такой момент, вы правильно заметили, что проиграли. Мне очень вот сейчас непонятно, почему многие это не хотят признать и пытаются определенные лица дергать вот за какие-то вот те фантомы 2020 года. Давно надо поставить жирную точку, что по факту это свершилось, вы совершенно правы, да, что мы проиграли, это прошло. Есть масса моментов, которые вот нужно обсуждать, почему это произошло, но это случилось. И чем быстрее перестанут эксплуатировать этот образ 2020 года, тем будет лучше.
3: Дякую за размову. Усяго найлепшага вам.
2: Гость рацыі.
1: Гэта была размова з нашым сённяшнім гостем, а тым гостем быў беларускі архітэктар, былы палітвязень і актывіст Вадзім Дзмітранок. Размаўляла з ім нашая журналістка Аліна Андрыевіч.

0: сталіцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Pra życharu miarze zaśpiewał pierad chwilina hurt Ulis, a u paśla biednim dni z racjaj dajśli my użo da kamientara. 15 chwilin zastajeca do 16 godziny u Polszczy i 17 u Białorusi i użo ciapier Mikola Bianko skaża pra indywidualną odkaznaść Białorusał, jak ja pracujuć na rasijską wojenną maszynu.
2: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
3: Правоабаронца и былая политзневоленная Марфа Рабкова узняла важное пытание, что робить белорусам, які працуюць на держпрадприемствах, так ці інакш уключенных у российскую военную вытворчасть. Мовляв, легкость беспешной отлеглости закликать их звольниться, бо человек звольняется не у вакуум. Есть контракт, рызыка проблем с наступным працаўладкаваннем, семья, кредиты, а калі завод городоутваральный, то іншай працы у городе может попросту и не быть. То есть сам

0: Акация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Радио Рация.
3: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
4: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
5: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
2: Рація.

0: сразу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
1: И это связано так само с тем, что ЕГУ признанный экстремистским формованием застал?
0: В том числе.
1: До выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы начинали свою такую мини-экскурсию про творы, которые называются «Сором». Это одна из самых эмоционально тяжких картин, сказали вы.
0: Да, стыд эмоционально одно из самых тяжелых состояний, одна из самых тяжелых картин, потому что в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
1: Еще одну працу я б хотела огучить. Сполучение літер, якое відомо кожному белорусу, БЧБ, і сполучение кольорів.
0: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась. Но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов. Потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого. И сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. И куда-то отбросило его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, остановится так еще не раз, но пойдет дальше.
1: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочное мастацтво, ці это так само будет некие инструменты, символ, как коробка, выкористаны в новых працах?
0: Замечу, что да, от идеи до реализации прошло не так много времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться, раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка, и моя первая проба пера именно как художник, но мне бы хотелось продолжать, сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
2: Выстава «Життё на коробках» будет працаваць у Музеі Вольнай Беларусі у Варшаве до 11 верасня.

0: Еўразум.
1: Пасля невялікай перадышкі на мінулым тыдні долар і еўра зноў пайшлі ўгару, і амерыканская валюта чарговы раз перакрочыла той самы псіхалагічны бар'ер у 3 рублі.
2: Старшыня Нацбанку Раман Галоўченка беларусаў супакойвае, маўляў, ваганні не выходзяць за межы прагнозаў, таму ўсё пад кантролем.
1: А як насамрэч? Што адбываецца і што далей? Запыталіся ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
3: Можна сказаць, што вырасце или не вырасце, тут і такое, і такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только, да, какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских, значительно они увеличили его, и рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут, как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, а что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца. Какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний? Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже не просто же так сделали, да, вот почему было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это вложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну и российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону крепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США, ну, там, да, вот решило в отношении ценных бумаг, ну как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, ну, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну, и здесь тоже нужно смотреть и на белорусскую как бы экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю тоже торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, ну, пока что к доллару, да, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, да, там вот то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали эканамістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 13 законопроектов. Распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за крокам. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
1: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
0: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидели, и мы их примусили проголосовать супраць самих себе. Потом уже, как кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали одразу, как вошли со стягом. Вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрыжали. Але калі поставили пытанне об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бел-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек подтримало, остальные супраць. Они кончаткова мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, некую дискуссию. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далей. Мы поставили питание об знятии Зименцея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретар ЦК, первый, который подтримал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Комунисты увидели, что все, ихнего бога согнали с трибуны, и он ничего не значит. И куда им деться, они уже на топ. Это была великая справа. При этом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементею. И они сдали Дементею. После перепынка Дементей начал казать, что он там скапу на мосты складывает, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия. Куда деться коммунистам? Нарешті один из них, Барзумондры, сказал, что треба часово припинить. И таким чином ихними голосами заборонили компартию, а заодно и в ВКСМ, комсомол. А там у Верховного Совета таки лебедька был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Ковалёнок, генерал.
1: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 голосов. Што найбольш паўплывала на ваганні депутатов?
0: Мы ніякай падтрымкі ад них не чакалі. Гэта былі нашы ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцію. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашы депутаты прыйшлі першы дзень путча, узяли с собой зубную пасту, шкарпетки, и все, уже в тюрьму готовые были. Это не жарты были. Это люди, кажут, на крыві выхованы. Наша задача была их примусить это робить, наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не зробите, вам будет концы, вам будет горе, робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади Незалежности. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободного выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потом на наш бок перебегло несколько коммунистов. Был такой Евген Глушкевич, хороший человек. Он был номенклатурщик из Витебска, он высокие посады занимал у коммунистической иерархии. Але и он таки, как бы, трошки национал-коммунист. Беларусь был разумный человек. И он перебег на наш бок, почав выступать за нас и каже, что товарищи коммунисты, але вы это вот не тробите, на площади утворилась национальная гвардия, 300 человек. Коли это не будем, мы покличем их сюда, и тогда пеняйте на себя. Соправда створена была. Спочатку 300, потом 1000 человек створили. Но нам требовало не бунт робить, а как яны проголосовали. Тому их страшили аккуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что послухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
2: Генерал Ковалёнок выходит и каже, депутат Ковалёнок выступать будет, оппозиция.
0: ніякая не апазіцыя,

0: Коли не был, а тут он уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетает, это хитрый был человек, прилетает до нас в оппозицию, до фронта. И начинает говорить: товарищи, ребята, я пхожу в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок. Сразу тут и Коваленок уже все. Это все сказал: Франшес, не можно это робить, вы что, мы вас поддержим, оставайтесь. Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать, а это премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной независимости премьер-министра, и проект показал мне, когда я одобрил, и зачитал.
1: Значит, оппозицию поважали, и они ж убачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
0: Справню повазя. И они нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху действовали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар. Мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зимой аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, до меня подходят. Они были фронтовцы, я же не знали, что это агентура. Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москвы, там же натолп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично: не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрот незалежности, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы устрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема, уже то Малафеева прогнали. Дементия нема, остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чув этот вот нерв, и попросил слова, и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формуется новая империя у формы демократии. И они лечат Беларусь своей вотчиной, и что мають правы. Мы сгубим все. Зараз у нас есть шанс уратовать самих себе, уратовать наш народ и нашу державу. Давайте голосовать за незалежность. Мы тут будем в своем доме сами собой. Звертаюсь до коммунистов, что мы, белорусы, мы такие самые. И они это зрозумели. И выскакивает один человек, с Гомеля таки был, Мачуленко, и он узначаливал там Гомельской обкам партии коммунистичной. И он таким как бы неформальным лидером на той час был. И он выступает: товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зинон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жабрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себе гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі з Верховного Совета, гляджу на площу, И вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за размову, спадар Зенон. Усяго найлепшого вам.
2: У эфире проучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Белорусские дни незалежности и змагання за их мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зеноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
3: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио «Рация».
4: Радио «Рація». Нас чувать у найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио «Рация».
5: Прокуратура Польши не будет расследовать знікнення Анатолия Котова. Украина надалі атакує склади Wildberries. Кабинет министра Латвии увел новые санкции. Про гэтыя да іншыя новини праз 5 хвілін расскажу Владимир Хельманович. Дочакаемся разом.

0: Федэрацыя вандруе пад даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Witam u Pieragaczu wzdłuż podzielonej Białorusi, a my zaraz znajdujemy się na Radzimie Wasila Bykawa, u wioseczce Byczki. Piśmiennik często wspominał knizie Dołocha i Dorocha do domu, swoje lubimy je w oziera Wielki Suponiec.
2: Dom, o jakim żył Wasil Bykał, był pobudowany w 1933 roku i zrozumiała, że z ciągiem czasu on przyszedł u zaniedbany wygląd. I po tej przyczynie u 2004 roku on był zniesiony, a na jego miejsce była pobudowana dokładna kopia doma. Zaraz тут мистится музей Василя Быкова.
1: Уже стала доброй традицией, что ход проводить на хуторе Бычки мастацкий пленер имя Василя Быкова. Сегодня у вёсочцы проживает около 20 людей, усеяны пенсионеры, ale miejscowie nie żalacą. Na odwrót, generacja tym, что jedne zjawляются землаками такого wydatnego письменника Василя Быкова.
3: Я вон и друзья пошли в школу, а ему еще рано было. И, ну, батька, короче, им же на работу надо было, ну, чтобы не болтался, ну, один, завел его в школу, говорит, хай он хоть сядить, как один не был. Ну, а он уже умел троху читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал усе, да. И он третьего, четвертый, в общем, за год два класса кончил. Получилось так вот.
4: У меня все время, что он был, останавливался, а мы жили... Вот там рядышком, теперь мы в воде хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут вот далее, там он Бычан. А семья, у них своих три души, у нас три души, шесть человек у такой маленькой хатцы. Ведь он все время, даже он нам помогал трохи, не хватало грошей, помогал. Ну вот он только говорил, что жизнь меня потерпала от и до. И тогда вот тут в Минскую, как уже дали квартиру, сказал, ну, жить-то добро, но родился в дренное время.
3: Ну, то сейчас дорогу асфальт положили, а тогда же было болото.
5: Сами жившими, так смеетесь, я говорю, дякуючи Быкову построили вам дорогу.
3: Тут. Ну, да, да, ну, это я, да, я ему, если честно, купил Волгу новую. Но, и тут как-то ехал сюда, и там где-то на Ямце... Ну, а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну, где-то об камушек, понимаете? И вот он... Сам, ну, я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну, и он сказал, конечно, тут дорогу зробить. Ну, и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, из ягоны, короче, подачи вот эту дорогу сделали, асфальт. Именно асфальт. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать. Потому что, ну, некрасиво. Тут асфальт, а там болото. Ну, вот такая вот.
4: Я в Минску была у них там часто. Ну, я в городе не люблю жить. Они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А они спят. Тогда я кажу, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, в чем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
3: Я должен любим про это говорить, так. Он утро слабах умел объяснить еще, понимаете? Тут спросишь, ну, тема то выникая, а? И он буквально утро слабах все объяснял, и понятно, и ясно вроде бы. И он спросит два слова, а можно полдня рассказывать, ну, что он спросил. Ну, и вот дорога до дома, когда вот вышла эта книга, вот эту привяжи, подарили. Ну, вот там много чего я вот прочитал, что не знал. Ну, вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнит, что не помнит. А тут уже как физиогонных слов все. Ну, и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? Угу. И он там про сад, я знаю, где той сад. Про тое, я знаю, где тое. Угу. Тут хотели еще про имя сделать, когда жил бы, но я не согласился. Сказал, не надо мне. Пока я живы, ни музеи, ни... Не памятники, мне не надо. Вот и все.
1: А мы с Бычков поедем у Докшицы. Это так само вельми цікавый городок, тому пропонуем вашей увазе завтрашнюю передачу «Уздовж поделенной Беларуси».
0: Радио Рация вандруе под довоенной белорусско-польской мяжи.
6: Радио Рация.

0: об окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.